Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. «Если бы я мог». Лайф. Как это было?

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
1: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
0: Вот так, спасибо, что обрадовал.
2: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
0: Здорово!
1: Эй,
0: великолепно!

0: радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Реклама.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Иванушка, а ты куда?
5: В бане, Аленушка.
4: В какие бани?
5: На Малиновой.
4: А что там?
5: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
2: Дарите улыбки. А сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Мир»...

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними. Лайф.

0: нашим сердцем. Как это было?
1: Я все исправлю.
0: Новое на новом.
2: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Скажите песня те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище. Лайк.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Реклама.
1: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.

0: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое. Это мы.
10: Всем привет, с вами Хам Али и Новый.
11: С вами Аннет Сайс.
12: С вами Рамиль.
13: С вами группа Добро.
14: Всем привет, с вами Звонки.
15: Всем привет, это Артик Асти.
16: Это Филатов и Кэрос.
17: Это Саня СТ.
18: Это Сергей Лазарев.
19: Всем привет, меня зовут Ёлка.
20: Всем привет, с вами Джонни.
9: Новое радио.
7: Новое радио.
9: Присоединяйся погромче.
7: Radio.ru.
9: Новое на новом. Диджей Смэш.

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». Про лето! Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Дарите улыбки, а сеть стоматологии «Медента» подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Life. Как это было?

0: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. 3 недели.

0: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое

0: «Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии «Медента» подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

0: Краун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
3: Ага.
0: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин, парень чернокожий.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки

0: Дегустация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
0: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Русские бани на Малиновой ждут вас.
13: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
14: Новое радио.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льгот госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Да, отдыхать нужно так, чтобы, придя на работу, позабыть имена своих коллег и вообще забыть, что делать на своем рабочем месте. Так что понемногу буду учиться заново. Да, 5 дней прошло всего выходных. Вадим Данилин здесь на полный рабочий цикл 8-часовой. Всем

0: Суперхит от Джонни Лечу в эфире нового. Тем временем, наверное, подошло время все-таки понемногу подводить итоги этих майских. Ну, начнем с главного итога. Где все-таки отдохнули россияне? Ну, как отдохнули? Как россияне? Я даже не знаю, как представить эту новость. Короче, Италия стала самой популярной европейской страной для отдыха россиян на майские. В топ-3 также вошли Франция и Испания. Стоимость тура на 10 дней в Италию начинается от 190 тысяч рублей на человека. В Испанию от... Подождите, я не люблю говорить на без подложки. Так, еще раз. Значит, в топ-3 также вошли Франция и Испания. Стоимость тура на 10 дней в Италию начинается от 190 тысяч рублей на человека. В Испанию от 180 тысяч. Во Францию от 245 тысяч человек. Хотел бы посмотреть, конечно, в лицо этого человека, который на майские мотается в Европу. Но лучше не нужно. Не нужно показывать от лица, потому что очень хочется в него плюнуть. Полина Гагарина, Imagine Dragons, Бервульф, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ошибок? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: чтобы было время.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Иванушка, а ты куда?
4: В бане, Аленушка.
3: В какие бани?
4: На Малиновой.
3: А что там?
4: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8 999 132 21 92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Зацепила меня.
4: Новое.
6: Зацепила меня. До порога довела.
3: Кто это?
6: А любви
4: это.
6: Не дала.
4: Вот это.
7: На тебя злая так, злая так.
6: Хоть ты моя золото.
4: Новое радио. Это...

0: Радио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?

0: Токарев, седьмой лепесток, эксклюзивно в эфире нового радиоверсия. Тем временем думать пока о работе не очень хочется, все-таки на нее родимую только завтра, вам завтра. Но отдельным выходом хочется передать привет тем, у кого понедельник, это понедельник, и неважно, праздничный этот день или нет. Я вот честно скажу, я не знаю, где и в чем найти слова поддержки, потому что уже в конце концов, хочется, чтобы на вашей улице перевернулся грузовик с выходными, потому что выходные – это наше все. Такой перезагруз получил мозга, что ни в сказке сказать, ни бульдозером убрать. Поэтому привет вам огромный, силушек. И руки вверх, очень скоро в продолжении эфира. Хочешь?
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости – все теперь выходные.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новые стадионные шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: No!

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Я долго искал других, но в себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах.

Ио, Альфа Самцов, Нилет, Олег Майами, Леша Свик, громче города, суперхит на новом. Не с пустыми руками я пришел к тебе, Надежда, с доброй вестью. Потанцевальный суперхит далее по плану в эфире. Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые вот только-только появились на свет, еще толком нигде не завирусились, но имеют на это все возможности, потому что это красиво. А красиво ли это для слушателей нового радио, узнаем уже буквально через несколько секунд. Я просто напомню, что участник, который... артист, который является участником нашего эфира, нет-нет, да и да, появляется все-таки в эфире, выпустил буквально 3 дня назад новинку. Eat You Alive называется. А вот понравится она тебе или нет, ну ты оцени, послушай. Адам Ламберт со своей суперновинкой в эфире нового. Эксклюзив.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Podster.ru.
1: Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Да, кстати, на выходных пришел все-таки к выводу, что шашлык можно переесть. Да так, что теперь, наверное, только на следующий майский захочется его снова. Но это другая история. Здесь сейчас нон-стоп суперхитов, суперновинок под твой майский выходной стол. И я, Вадим Данилин, тоже тут.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: суперновинка от Аси в эфире Нового. Ну, любовь приходит, уходит, а в отпуск хочется всегда. Давайте готовить сани летом, телегу зимой. Отели на Мальдивах массово предлагают сейчас россиянам рекордные скидки до 70%. Причиной стал отток европейских туристов и общее падение популярности курорта. Выгодные предложения будут действовать до конца июня. Так что с местом для летнего отпуска все предельно ясно. Мы определились, одной проблемой меньше. Кстати, до лета тут осталось сколько? 20 дней? 3 недели? 3 недели до лета!
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят!
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвилен.

0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь.

0: Мари Краймер, мне так повезло. Суперхит на новом. Тем временем, очень интересная новость подоспела. Не могу не поделиться. У меня слова как вода в одном месте. Трусы-семейники, оказывается, носят самые уверенные в себе мужчины, заявили сексологи. Я еще раз повторюсь. Трусы-семейники носят самые уверенные в себе мужчины, заявили сексологи. По их словам, такие люди выбирают комфорт и не гонятся за идеальным образом ради чужого мнения. Мне бы сейчас, конечно, попросить вас скинуть ваши трусы, как обычно я это делаю, знаешь, устраиваю всевозможные флешмобы в наших социальных сетях. Но нет, ребят, я вас очень хочу попросить. Очень хочется все-таки посмотреть, как вы отметили майские. Вы же делали фотографии шашлыков и всего вот этого майского беспредела. А можно попросить вас скинуть фотографии в наши социальные сети как раз-таки последних майских вот этих вот дней, выходных дней? С чем это связано? Возможно, главное фотографию майских выходных. Как ты считаешь, какая она у тебя, эта фотография? Если ты на работе все это время был, скинь фотографию с работы. Если это были шашлыки, конечно, с удовольствием посмотрю на ваши шашлыки. Короче, огромная просьба ко всем слушателям нового прямо сейчас. В наши социальные сети, в наш чат, точнее говоря, скинь, пожалуйста, фотографию своего майского застолья. Очень хочу посмотреть, как у тебя это было. Возможно, тоже сам что-нибудь да выложу. Возможно.
1: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Новое радио. Новое. На новом. Три дня дождя. Чёртов.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Описать мою любовь. Марегу, не ревную, суперхит на новом. Очень красивый суперхит. Мне очень нравится. За эфиром всегда пою. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, все-таки надеюсь на то, что ты пришлешь свои майские фотографии своего отдыха в наши социальные сети. В частности, в наш чат. Обязательно хочу посмотреть, чем вы занимались все эти майские. Ну и в-третьих, новость, которая кого-то, возможно, заинтересует. Билеты на Канье Уэста в Тбилиси уже можно купить. Правда, придется, пишут, отстоять часовую виртуальную очередь. Стоимость билетов начинается от $100, а сам концерт пройдет 12 июня. Ну, это будет, конечно же, легендарно. 12 июня, стоимость от $100. Часовая электронная очередь все-таки имеется. Удачи!
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.

0: продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
7: Новое.

0: Магнитогорске 2. Новое.
1: Ученые разрушили миф о том, что люди используют нецензурную лексику из-за бедного словарного запаса. Теперь оказалось, что обилие мата указывает на богатый внутренний мир. Так что отныне ты не матершинник, а красноречивый оратор. Это все новости к данной минуте. Переходим к майским суперхитам, суперновинкам. Наслаждайся. 20 минут без рекламы. Я, Данилин, тоже тут.
2: Все мысли в заперти.
1: Ой, я надолго сегодня.
2: В душе бушуют волны.
1: До конца.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Гаязовых «Выбираю море». Суперхит на новом. Ну, море у нас осталось позади. Отдельно, конечно, зависть тем, кто умудрился на майских. Мало того, что взять отпуск за свой счет и сделать непрерывным 10 дней отдыха, так еще и завидую тем, кто за это время успел на море съездить. В преддверии новой рабочей недели, которая на секундочку будет короткой, так что праздники продолжаются, новость офисная подоспела о том, что, оказывается, ученые выяснили, кислый мармелад помогает при тревожности и панических атаках. Резкий кислый вкус способен отвлечь от тревожных мыслей, переключить внимание на телесные ощущения и помочь прервать нарастающую тревогу. Кроме того, жевание и повторяющиеся ритмичные действия сами по себе могут оказывать успокаивающий эффект. Так что прямо сегодня едешь домой, по дороге закупаемся килограммами этого кислого мармелада, чтобы пережить все вот это вот уже с завтрашнего дня. Но радует, что неделя будет все-таки короткой, да?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 24. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Новое радио. Забудь про бывшего.
1: Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: Какая она все-таки красивая. Катя Иванчикова, группа «Айов», я имею в виду. Суперхит «Простая песня» в эфире «Новый». Клип тоже шикарный. Напомню, «Новое радио» можно смотреть в отличном HD-качестве, настолько, насколько себе позволяет твой интернет. Ну и в продолжении темы любви весьма интересная новость подоспела из Америки. Девушка в Америке бросила парня после того, как тот спросил у чата GPT, стоит ли ему в нее влюбляться. Переписка вскрылась случайно. Парень уснул и оставил ноутбук с откровениями открытым. Содержимое привело девушку в шок. Значит, смотри. В диалоге парень глубоко погрузил нейросеть в контекст их отношений. Например, чат GPT узнал, что девушка истерит, имеет расстройство пищевого поведения и уж слишком любит кошек. На основе вводных нейропсихолог советовал оборвать отношения, но бедолага не успел. И его возлюбленная сделала это сама. Вот такие вот интересные новости. Ну, хотелось бы сейчас, конечно, прокомментировать эту новость, но все, что я скажу, будет потом использовано против меня, поэтому я замолчу. Напомню, очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок для тебя будет лайв от Агутина. Ай-яй-яй. Хочешь? Дождись.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу Эви Ленд. Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Новое радио. Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

нашим сердцем, как это было. Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Омбар и суперхит Potential в эфире нового. Да, хотел было рассказать тебе новость про нарциссов, но увидел другую новость, которая будет для тебя более актуальной. Так что я тебе ее сейчас расскажу, а ты меня потом поблагодаришь. Обязательно поблагодаришь. 100% поблагодаришь. Короче, слушай, она касается майских и постмайских дней. Избавиться от запаха чеснока во рту поможет обычный... Продолжение знаешь в следующем часе. Нет, обычный йогурт, оказывается. Запах чеснока изо рта, который может стать вашей визитной карточкой еще на несколько дней после трапезы, вызывает вещество под названием аллицин. Да не суть. Короче, ученые из США решили помочь тем, кто решительно решил совместить чесночный обед и свидание в один день, и найти продукты, которые содержат вещества, нейтрализующие этот самый аллицин. И что ты думаешь, на первом месте оказался самый обычный йогурт? Не благодари. Благодари.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. 3.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Новое.

0: radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Вот по поводу нарциссов. Ученые доказали, что, оказывается, нарциссизм передается генетически и наследуется от родителей. При этом нарциссы чаще выбирают партнеров с этим же психическим расстройством. Это все новости к данной минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе, я Вадим Данилин. Буду здесь надолго, так что смирись.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Лена Темникова, суперхит «Импульсы» в эфире нового. 13.17 тем временем в столице проснулись астрологи и выкатили список пар, которые наденут кольца до конца 2026 года. Если, конечно, ты в это веришь. Встречаешься сейчас с кем-то, да? Ждешь предложение руки и сердца? Значит, смотри, до конца этого года следующие пары окольцуются. Телец — Дева, Овен — Лев, Рак — Рыбы, Скорпион — Козерог, Близнецы — Весы, Стрелец — Водолей, Лев — Стрелец, Дева — Рыбы, Козерог — Телец, Водолей — Близнецы, Рак — Скорпион и Овен — Близнецы. Вот к последней паре у меня очень много вопросов. Овен — Близнецы. Это как?
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Дарите улыбки, а сеть стоматологии «Медента» подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта — 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Русские бани на Малиновой ждут вас.
13: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо.

0: Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви?
1: Два и все-таки три.
0: Life. Как это было?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Омес, Me and My Girls. Суперхит в эфире. Но, кстати, по поводу подруг, друзей и вторых половинок, очень актуально будет рассказать тебе новость о том, что, оказывается, люди выбирают друзей с похожим уровнем психических расстройств. Исследования показывают, что во время разговора мозги таких людей словно синхронизируются и работают одинаково. У этого феномена даже есть название. Двойная эмпатия, хотя в народе это часто называют обычно миндальной связью. Каждой твари по паре. Ну да, не будем сейчас об этом, мчим дальше.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок, чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Скорой дороги всем, кто держит путь от дачи до дома, ни гвоздя, ни жезла. Кстати, сегодня с утра никаких жезлов на дорогах вообще не видел. Но ты все-таки будь аккуратен, потому что мало ли что. В дорогу тебе нон-стоп суперхитов, суперновинок на 20 минут без рекламы. Я сегодня на минималках, честно. Прошу понять и простить меня. Вадим Данили тут.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Шикарно прекрасный суперхит от Five Star Family многоэтажки. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Как-то я немного подустал от новостей. Как-то очень быстро подустал. Давай поболтаем ерунду немного. Да. Майские позади, ну практически позади. Не хочется говорить о том, что у нас вот начинается рабочая неделя, всякое такое. Радует, еще раз говорю, что рабочая неделя у нас короткая будет. Так вот, у меня случился вопрос. Вы очень долгое время провели со своими близкими, родными, вторыми половинками, мужьями, женами. Порядком друг другу надоели. В связи с чем у меня остро встал. И вопрос, и, наверное, он актуален будет для всех, для большинства, по крайней мере. Скажите, пожалуйста, как обычно, наши социальные сети тебе в помощь, напишите ответ. Вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, уважаемые слушатели, дорогие слушатели Нового Радио, скажите, пожалуйста, что вы делаете, когда начинаете бесить друг друга? Ну, было такое на этих выходных. Ну, было, ну, согласись, ну, было. Что вы делаете? Давайте свои лайфхаки напишите. У кого там есть свободное время, у кого есть свободные руки и так далее в наших социальных сетях, напишите, пожалуйста, что вы делаете, когда начинаете бесить друг друга. Очень хочется почитать ваши комментарии. Возможно, кому-то это будет уроком, не знаю, что делать. Возможно... Да фиг его знает, что возможно. Очень хочется почитать ваши комментарии и вообще понять, живы там или нет. Потому что 14.20, столица точная московская, вот. Что-то тишина такая, и просто пипец мне страшно становится. Что вы делаете, когда начинаете бесить друг друга?
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это Звонки.
15: С тобой Даня Нилетто.
16: Новое.
17: Всем привет, это Мэри Гу.
18: С вами Джонни.
19: Меня зовут Ёлка.
1: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
6: С вами Полина Гагарина.
2: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
18: Новое радио. Присоединяйся погромче.
9: Newradio.ru.
18: Новое. На новом.
14: Привет, это Мэри Гу. Слушайте мой трек заново на новом.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: Ирой Траун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть.
2: Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
2: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Новое радио.

0: Как ты уже успел заметить, эфир сегодня такой, знаешь, на минималках у радиоведущих у меня, у Вадима Данилина. Вот, я всю свою энергию направляю на завтра, во-первых. Во-вторых, на наши социальные сети. Ты наслаждаешься суперхитами, суперновинками, отсутствием ведущих в эфире практически. А я же задал вопрос всем после вот этих всех майских, долгих и так далее. Что вы делаете, когда начинаете бесить друг друга? Очень много всего интересного читаю, но очень понравилось сообщение. Каждый раз, так, он уходит за комп, я иду готовить. Но каждый раз я, как бы, между прочим, напоминаю ему, что не стоит меня бесить, ведь только я знаю, что в его еде. И мне так страшно стало на самом деле. А ведь так может думать любая женщина, на самом деле. А что вы делаете, когда начинаете бесить друг друга в социальной сети Нового Радио? Давайте продолжайте. Мне прям интересно, это прям смешно.
1: Прогноз погоды на Новом Радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 40.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка – 85 рублей. Мотыга прямая без черенка – от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Newradio.ru.
7: Новое на новом.
8: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа Винтаж. Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Активное цветение березы началось в Москве. Не знаю, как в твоем городе вещание, но надеюсь, что это быстро очень закончится. Очень радуюсь, что сейчас в столице идет дождь. Аллергики меня поймут. Всем огромный привет и нон-стоп суперхитов, суперновинок на 20 минут без рекламы отсюда.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66. Новое радио.
13: Новое на новом.
14: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушаю мою новую песню.

0: шикарнейшим суперхитом, который сейчас находится в мировых топах. А значит, на новом радио тоже, ну что, хуже, что ли? Но тем временем, знаете, я вспомнил, я всегда хотел, сразу думаю, выйду на работу, с понедельника задам один вопрос слушателям, потому что он меня очень пипец как коробит. Значит, смотрите, я на выходных вчера залез на маркетплейсы. Извините, что я об этом о личном буду сейчас говорить, но у меня просто накипело. Зашел на маркетплейс и купить себе исподнее. Ну, трусы купить, мужские трусы купить себе. Вот. И каково же было мое удивление, что в комментариях, в отзывах под мужскими трусами одни женские отзывы. И вот я задаю вопрос всем слушателям, слушательницам. Девочки, а зачем вы оставляете отзывы на мужских вещах? Это же мужские трусы. Я даже видео специальное сделал, выложил в наши социальные сети. Можете ответить, девочки, зачем вы оставляете, в частности, под мужским исподним, тем же самым, да, комментарий, что моему мужу они подошли. А что, муж сам не может купить себе трусы? Он настолько безрукий, что не может себе купить трусы и оставить комментарий. Зачем вы оставляете комментарии на маркетплейсах под мужскими вещами? Срочно отвечайте!
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Новое радио. Новое. На новом.
8: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

Мы понемногу пришли к выводу за эфир в наших социальных сетях. Опять-таки спрашиваю, почему женщины под мужскими вещами на маркетплейсах оставляют комментарии свои. Пришли к выводу, что, оказывается, мужики сами себе трусы не покупают. Представляете? Мужики сами себе трусы не покупают. До чего мы докатились? Кошмар какой. Что будет дальше? А? Я вас спрашиваю.

0: Я, конечно, дико извиняюсь. Это Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Силуэт суперхит на новом. Но не оставляет в покое вопрос, который я задал вместе с видео. Даже создал видео доказательство того, что это существует на маркетплейсах под мужскими вещами, в частности, под трусами, которые я хотел купить. Сплошные комментарии, отзывы от женщин. Я задал вопрос в наших социальных сетях. С какого это женщина оставляет отзывы на мужские вещи? И оказалось, что, оказывается, у таких женщин мужики не покупают себе нижнее белье. Да. Вот. Женщины сами себе покупают, сами мужчинам покупают нижнее белье. И вот слушатель Дмитрий интересуется. Мне вот просто интересно, у ведущего разве не супруга выбирает стиль одежды, ну и, соответственно, нижнее белье, как она хочет, чтобы выглядел ее мужчина? Нет. Официально Дмитрий Александрович, объявляю. Нет. Ну, это позорно как-то, чтобы тебе жена покупала трусы. Ты что, сам без руки, что ли, какой-то? Я не могу понять. Но это стыд и позор для мужика, который сам не может себе купить трусы. Точка.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Три недели, три.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Ммм, как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супанэр.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое – это вот это.

0: Магнитогорске 6. Новое.
1: Пока мы спорим о трусах, японцы научились выращивать зубы людям. Они изобрели технологию, которая блокирует белок, мешающий зубам расти. Препарат оказался настолько удачным, что испытания на людях уже начались. И в массовое производство начнется к 30-му году. Это все новости к данной минуте. Вадим Данилин тут. Всем привет! Привет!

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: «Прости и прощай» — это лирик со своим суперхитом в эфире «Новое». Ну и продолжение темы «Прости и прощай». Опять-таки психологи говорят, россияне могут начать массово увольняться после майских праздников. После долгих выходных некоторые сотрудники не захотят возвращаться на работу. Эксперты советуют все-таки россиянам взять еще хотя бы минимум полдня расслабления, первый рабочий день, то есть завтра, чтобы войти в рабочий ритм, а потом уже принимать решение. Поэтому подумай 100 раз, подумай.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов на новом радио.
1: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Oskarov.ru.
1: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.

красивая суперновинка от «Елки проще» в эфире «Нова». Ну и еще немного предостережений перед новой рабочей неделей после майских праздников. Ну, к счастью, короткой рабочей недели, смею заметить, все-таки, да? А работа в Open Space загонит вас в тревогу и депрессию, а также совершенно убьет менталку, заявили психологи. Кто не знает, что такое Open Space, это огромная такая комната, где нет никаких перегородок, люди сидят просто за своими столами и мешают друг другу. Вот. Врачи говорят, что мозг в таком рабочем пространстве пашет на износ, ведь кроме задач его отвлекает множество посторонних шумов и движений, даже если кажется, что вы на них не реагируете. Короче, выгорание в таком офисе наступает гораздо быстрее. Удачи вам завтра в первый рабочий день. Радует, что рабочая неделя будет короткая. Еще раз напоминаю.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+. Плюс.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: пилона не хватает, мне кажется, сейчас просто. Holiday Boy, моя хулиганка. Суперхит на новом. Хотел было тебе просто рассказать небольшое открытие ученых о вреде шашлыка, но вовремя вспомнил, что майские-то праздники уже позади. Шашлык, в лучшем случае, ты увидишь не скоро, ну, минимум через месяц, потому что ты его съел овер дофига, а не 300 граммов, как рекомендовано диетологами и так далее. В общем, про шашлык больше ни слова. Лучше пожелаю тебе скорой дороги до дому и буду таков.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх!

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка – 85 рублей. Мотыга прямая без черенка – от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: С сегодняшнего дня россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без виз. В силу вступил договор о взаимной отмене виз. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим майским суперхитам, суперновинкам, нон-стопом на 20 минут без рекламы отсюда. Я, Вадим Данилин, с тобой еще час.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро.

0: суперновинка Жени Трофимовой, комната культуры «Крайний снег» в эфире «Нового». Ну, если за твоим окном снег, я не знаю, где сейчас, в каком городе вещания «Нового радио» снег лежит, дождь, слякотно и так далее, то всегда напоминаю, что ты можешь улететь, например, 15 мая уже скоро, из Москвы, прямым рейсом в Шарм-эль-Шейх, что в Египте, знаешь, за сколько? За 5125 рублей. Да, столько билет стоит. Прямо в Египет. Прямо прямой. Сколько там? 5 часов лететь. 5125 рублей из Москвы. Пожалуйста, 15 мая лети. Солнышко там плюс 30 сейчас. Тем временем россиянки, оказывается, хотят, чтобы мужчины активнее участвовали в подготовке отпуска. 60% опрошенных женщин считают, что на них лежит вся ответственность за подготовку путешествий. И столько же опрошенных мужчин, 60%, уверены, что уже делают достаточно для этого всего. Не будем развивать ситуацию, историю эту. Не будем.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето! Про лето! Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: сердцем. Как это было? Реклама. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Новое радио.

0: поняла. А где?
1: Танцпол везде. Анна Немченко, «Танцпол везде», суперхит на новом «Коллеге». План на этот вечер таков. Через 10 минут в эфире проект моего коллеги Данила Михайлова «Что было раньше? Лучше». 2 часа суперхитов, которые когда-то были новыми, когда нового еще не было. Шикарный флешбэк гарантирован. И далее до 7 утра по Москве никаких ведущих в эфире. Исключительно суперхиты, суперновинки, музыка и только лучше. Ну а завтра в 7 утра встречай отдохнувших 1+1. Прекрасное начало новой рабочей недели, считаю, а я, Вадим Данилин, обнял-приподнял.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое. Это мы.
11: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
12: С вами Анет Сайз.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа Добро.
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Артик Асти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
22: Новое радио.
3: Присоединяйся погромче.
23: Radio.ru.
3: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мне как-то неловко здороваться теперь. Салют, ребята, вы слушаете проект «Что было раньше». Сегодня мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но есть одна пометочка.
3: Пометочка очень даже не одна, и такая прям массивная, жирная.
2: Сам ты жирный!
3: А массивная нормально.
2: Ну, на массе.
3: В общем, ребяшки, покуда Эвик в минувший уикенд отмечал день рождения, мы решили послушать ее плейлист, песни, которые прям завязаны как-то на биографии нашей с тобой любимой ведущей.
2: Это очень волнительно и трепетно. Я даже вот прям в эту секунду начала нервничать, поняла, насколько это ответственно.
3: Как будто бы дозвонилась на радио, да?
2: Да, примерно так это ощущается, потому что вот придется сейчас обнажить свою музыкальную душу на всю страну, так сказать. И кто-то ведь наплюется, скажет, невозможно это слушать. Но так или иначе, друзья, будет не только рэп, как вы могли бы этого ожидать.
3: Да нет, я заглянул в плейлист, рэп я и не увидел.
2: Я взяла максимально разносторонние, неожиданные, иногда супер ожидаемые, но в большинстве своем неожиданные композиции. И вот мы сегодня будем как-то по ним проходиться. Про что-то я буду рассказывать, почему именно она, про что-то просто кайфовать. Ну, в общем, просто спасибо Усишкину, что он на меня эту ответственность такую вот возложил.
3: А ты постик выложил куда-нибудь?
2: Постик уже оформлен в телеграм-канале «Нового радио». Тут был вопрос, в трусах я или нет. Я в трусах. А что там, можете зайти посмотреть, заодно написать. Вот первый трек, который я слушаю абсолютно каждый день с момента, как он вышел. Я не знаю, почему. Мой детский мозг настолько был поражен, как это звучит.
3: На будильничке, что ли?
2: На будильничке не было. Я смотрела Bridge A1, был канал. A1. Угу. И с тех пор вот меня это просто насквозь сразило.
3: Армения
2: и продолжает сражать.
3: Армения моя!
2: Вот да? Все связано.

0: Одного трека хватило, чтобы тут же нарваться на... Я кого-то ущемила. Одна, значит, дама написала, что за песня каждый день, ты поэтому не замужем. Вторая пишет, лучше сразу переключиться. Друзья, я не заставляю никого силой. Честно, правда. Спасибо, что сообщили.
1: Это женская солидарность. Видишь, какие все доброжелательные.
0: Спасибо, что сообщили. Просто на всякий случай напомню, что когда вы переключаете между собой станции, там не обязательно об этом говорить. Они реально переключаются и так. Окей, окей. Идем дальше. Значит, я хотела бы в хронологическом порядке рассказывать, но у меня СДВГ. Но сейчас мы переносимся в детство. Я маленький ребенок, так как длинных волос у меня никогда не было, но очень хотелось. Я брала колготки, надевала их на голову и представляла, что у меня длинные волосы.
1: Что ты грабить побежишь, но оно как генетический код.
0: Нет, лицо не закрывало. Это была имитация парика, понимаешь? И мне казалось, что у меня длинные волосы. И вот, значит, вот это вот безумие под названием Филипп Киркоров. Я искренне считаю, что это недооцененный трек Филиппа Киркорова. Вот клянусь. Я хочу, чтобы он ушел в массы, и вы прослушали, насколько он музыкальный и сумасшедший.
1: А теперь для Саши Титова. А,
0: прям по курсу у нас и огонь, и вода. Прям как только он музыкальный и сумасшедший.
1: А теперь для Саши Титова.
0: А, прям по курсу у нас и огонь, и вода. Прям как мы с тобой. А
1: на что новом радио.

0: Ну, круто. А ты что, не будешь со мной разговаривать сегодня?
1: Ну, я
0: что?
1: Решил сегодня помалкивать немножечко.
0: Нет, тоже дурость, умоляю, пожалуйста. Пожалуйста, не заставляй меня нервничать и вот это вот испытывать.
1: Хорошо, ребятушки, я буду тогда конферансье. Юбилею дорогуши был давеча. Поздравления, ну, давеча я имею в виду, надысь. Вот, поздравления уже оформлены, озвучены. Она их читала 2 дня и, наверное, еще продолжает.
0: Все верно.
1: Тает в удовольствии. Ну, а сегодня балует нас с тобой своим плейлистом, который вот какой-то случайности включает в себя... не буду закидывать тех артистов, которыми ты меня уже немножко шокировала, поэтому к ним чуть-чуть попозже. А сейчас...
0: Сейчас пасхалка на композицию, которая будет сейчас, была в предыдущем треке, потому что там в треке была строчка...
1: Песню «Красных перцев» кто-то оставит наконец.
0: Вот, понимаете, а красные перцы у нас тоже имеются, потому что, как полагается, любой человек, который растет по мере своего взросления, он пробует различные субкультуры на себе. Я, к сожалению, так как, или к счастью, родилась в теле черного человека, многие субкультуры были мне недоступны. Я очень хотела быть эмо, не получилось. Я бы хотела быть скейтером, но я училась в музыкальной школе и тоже как бы не срослось. Но я встречалась со скейтером. И весь наш досуг заключался в том, что он 5 часов катался на скейте, а я на это смотрела.
1: Надо, чтобы сейчас Бэм Маргер какой-нибудь или там, я не знаю.
0: Но почему-то
1: Blink-182.
0: Это тоже было. И Red Hot Chili Peppers тоже были. И это вот такое вот у меня воспоминание о мальчике, которого все звали Герик, хотя имя его было Яков. Связи никакой нет. Он был длиннющий, худющий. Эти отношения длились месяц. Ну, как начались,
1: тогда
0: так
1: это
0: и расстались.
1: Вечность была, наверное. Ладно, я не буду рассказывать, что я катался на концерт РХЧП в Прагу, вот эту песню слушал, получал там удовольствие. Зачем? Сегодня твой день, дорогуша.
0: Какие разные мы были.
1: Красивая песня и клип красивый.

0: Самое интересное, я не знаю ни одного человека, который слышал бы в этой песне «Give it away». «Give it away, give it away, give it away now».
1: Он проговаривает настолько четко, как будто это реально какая-то скороговорка.
0: Как радиоведущий прямо. Да. Это Никитис, товарищи, ребятушки.
1: Саш Титов, и им бы тоже гордился.
0: 100% на новом радиопроекте, что было раньше. Сегодня любимые песни «Дорогуши», которые следующая... вот прям на сердце. А можно я тебе немножко почитаю сообщения из ВК?
1: Да, можно. Особенно, если они ругательные, чтобы я начала плакать.
0: Нет,
1: прямо сейчас.
0: ВК хейта нет. ВК очень симпатичные люди пишут следующее. Вот Екатерина пишет: «Начало бомба, надеюсь, весь ЧБР будет сегодня такой». Иван говорит: «Дверью автомобиля заблокировались, не знаю, что делать, как покинуть тачку». Кристина: «Везу дочь на танцы, а тут какой кайфовый плейлист».
1: Ну все,
0: я
1: все, прекращай. Все, да? Достаточно. Спасибо большое.
0: Ребенок сам пойдет на тренировку пешком один.
1: Ну, жалко, да.
0: Все мы когда-то взрослеем. Да.
1: Спасибо, мне это правда очень лестно, хотя я из тех людей, кто считает, что музыка — это очень субъективная история, и трек, который я могу всем сердцем обожать, вы можете всем сердцем ненавидеть, и это абсолютно нормально, просто у вас, скорее всего, нет музыкального вкуса. Но это, конечно же, шутка. Следующий трек, я не могу сказать, что я его люблю, но он связан с длинным периодом моей жизни и важным, и значимым, потому что до того, как я появилась на новом радио, я работала на хип-хоп-радиостанции «Студия 21». В тот момент, когда здесь появился Right Round, я заняла его место там. Работала я с 7 утра до 11, как полагается, утреннее шоу. Для меня менять режим было очень тяжелой, вообще просто невероятной задачей. И я сама придумала наказание на случай, если я буду опаздывать. Если я опаздываю больше, чем на 5 минут, что уже как бы очень плохо, ну, сейчас я могу об этом говорить, я там уже не работаю, я всегда пела эту песню. И поэтому это был мой стимул не опаздывать.
0: А сейчас подпевать будешь?
1: Ну, а куда деться? Поэтому, друзья, за каждое мое опоздание сопровождалось этой композицией.
0: Если кто не видел Эви вдруг, то она имеет право на эту композицию.
2: Не шипит, не щебечет дохлый щегол. Мертвый негр не идет играть в баскетбол.

0: Дорогуша, а ты в курсе, что инициалы исполнителя звучат как ВВП?
1: Интересно.
0: Виктор Викторович Пиво... Как же там у него фамилия-то? Пивтыры Павло.
1: Интересно.
0: Пивтыры Павло. Да, вот так вот. Да. Запрещенный барабанщик, вашему вниманию.
1: Я знаю, что это, я знаю, что на этот трек они абсолютно ничего не ставили, и он просто завирусился через сарафанное радио, скажем так. Мем, тогда, короче, вышел из-под контроля.
0: Тогда даже не было ИК-порта.
1: Вот, думайте.
0: Такие вот пироги. Ребятушки, очень скоро продолжим. Сейчас коммерческий момент, да?
1: Yes.
0: Так назовем.
2: Выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Зацепила меня.
9: Новое.
10: Меня до порога довел.
9: Это. Вот это.
11: На тебя, на тебя.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Ну, говори.
3: Собственно, в заставочке было все сказано, поэтому вы в курсе, какая-то радиоволна. Сегодня выпуск посвящен любимым песням. Не любимым, но самым таким, не знаю.
2: Ну, просто песням из моего плейлиста.
3: Песням из плейлиста, дорогуши, да. И вот такое сообщение у нас в ВК Артем написал. Везу студента. Напомни, что буквально перед рекламной паузой у нас играли запрещенные барабанщики песню «Убили негра».
2: И «Убили негра» я могу сказать, ты не можешь говорить.
3: Я могу сказать.
2: Ну, ладно, ты сказал.
3: Я сказал. Поэтому, да, будь как коллега, да, скажи, да, тебе можно.
2: Тебе можно.
3: Вот, значит, Тема пишет. Везу студента, он из Конго. Ну, в общем, все понятно, да? Я не переключил, потому что люблю новое радио, а, похоже, он песню не очень-то и оценил.
2: А представьте, если это его первый день в России. Мой хороший студент из Конго. Если что, в России супер, в России класс, Россия лучше. У меня нигерийские корни, мой папа из Нигерии. Я могу себе позволить.
3: А ты можешь ему на его языке сказать?
2: А я не знаю, какой у него. Возможно, мы сможем друг друга понять таким, на таком диалекте. Так, друзья, я говорила, что огромная вообще часть вообще меня стоит на рэп. Культуре, естественно, хип-хоп. Все логично, корни. Но к этому вернемся попозже. Но сейчас будет, значит, композиция совершенно удивительная. Главное, почему она мне нравится, потому что я в восторге от мисс Лорен Хилл. Я считаю, что это вообще королева, мать. Она не так давно, буквально когда был сейчас у нас Оскар в марте, выступала на автопати Оскара. Также хороша и прекрасна. Я знаю, что этот трек, это вообще кавер, потому что оригинальный трек, по-моему, появился в 70-х.
3: Если не раньше, да.
2: Вот. И что еще меня удивило, что этот трек записан практически с первого дубля, то есть чистый звук, потому что она прожила, прочувствовала. Так это все и оставили. Что еще больше удивительно, как
3: что
2: всегда...
3: Что белые эту песню пели, да?
2: Да. Что на этот трек никто не ставил. Он ужасно вообще разлетелся. И что самое обидное, буквально спустя вообще какой-то небольшой промежуток времени группа распалась. И наша королева ушла в сольное плавание, но она хороша в этом. Мне этот трек очень нравится своей какой-то меланхоличностью. Сегодня погода в Москве и области достаточно идеально подходит вот как декорация под эту композицию. Поэтому я надеюсь, что вы прочувствуете, что вы знаете эту композицию. И, ну, раздадите огонечков, что ли.

0: Но у тебя неплохо получается,
1: очень красивая песня, очень красивая песня. Вообще сейчас будет еще две композиции, которые вот примерно в таком же настроении, меланхоличном, скажем так, потому что про следующую композицию я просто хочу сказать, что у меня есть две особенности. Первое, я слушаю музыку всегда альбомами, то есть если человек выпустил альбом...
0: Олдскульчик.
1: Да, я слушаю от начала до конца, потому что я знаю, что, как правило, есть отсылки между треками, они как не просто так стоят в определенном порядке и прочее. И второй момент, я практически всегда вслушиваюсь в текст. Поэтому сегодня треки, которые на русском языке, то, где я вот хочу вот в этой песне подчеркнуть, что нужно посмотреть на текст, проникнуться, продышаться, скажем так, буквально. И будет еще одна композиция, где меня безумно цепляет текст, потому что мне кажется, что есть треки, которые мы слушаем просто для настроения, нам нравится, как это звучит, а есть треки, которые ты слушаешь, и ты, ну, как будто не хочешь подпевать, ты просто слушаешь... Вот так вот в стену смотришь.
0: Слышите вот это вот дыхание?
1: Мне очень нравится эта композиция. Я знаю, что, скорее всего, она тоже многим нравится, потому что это ключевой трек вообще.
0: Ну, мне кажется, это про многие песни Наутилуса можно сказать.
1: Верно, верно.
0: Данила Багров подтвердил бы.

0: с кем только не доводилось общаться по работе. Лет 10 назад брал интервью у Вячеслава Бутусова. Часовое, на минуточку.
1: Как?
0: Я тебе скажу, он интервью-то, дай бог, если одно в год кому-нибудь дает. Так вот, это единственный артист, беседу с которым я постоянно вспоминаю, и мне казалось, ну, можно было бы получше сделать, можно, ты не допилил. Вот, ну да ладно, сегодня твой бенефис, я это слово
1: это
0: специально приберем.
1: Это слишком громко и помпезно. Бенефис хорошо ложилось, когда мы праздновали твою днюшеньку в прошлом году, и был твой бенефис. Это звучит как-то, да, я еще не доросла.
0: Кирилл Калина приглашали тоже с бенефисом.
1: Но я еще не доросла.
0: Вот Роман Александрович Емельянов бенефис
1: подходит,
0: проводил.
1: Подходит.
0: Ну ладно, если у тебя не бенефис, то тогда просто...
1: Мы просто слушаем мои любимые треки, и мне радостно видеть, что они вам нравятся. Следующая композиция тоже достаточно меланхоличная. У меня есть про нее история, как вообще... вообще, данную группу, как правило, все любят. Даже если вы ее не любите, вы знаете одну песню и можете говорить «я люблю». Это, как знаешь, показатель того, что ты шаришь в музыке.
0: Или знаете одну песню и говорите «я не люблю».
1: Да-да-да. В принципе, так это и работает. Я собираю винил. Такое вот есть у меня хобби, не очень дешевое. Но у меня есть одна пластинка этой группы, которую я купила за 250 рублей на барахолке в Петербурге. Издание «Мелодия» классическая, вот эта вот советская.
0: У мужчиночки какого-нибудь
1: У мужчиночки,
0: интересного.
1: Да. Ага. У мужчиночки такой дедулечка, который мне сказал, это классный альбом. Там, в чем примечательно, чем мне нравится вот эта «Мелодия», тем, что они переводят все на русский. И там вот написано «Битлз» русскими. И «Вечер трудного дня», «Вечер трудного дня».
0: Не просто «Жуки», да?
1: Да-да-да. И все переведено, и забавно. И я ее послушала, эту пластинку, от начала до конца, и как-то по-новому взглянула. Мне очень нравится весь этот альбом, и конкретно эта песня, мне кажется, это одна из самых красивых любовных баллад, в принципе.
0: На новом радио, проект «Что было раньше».
1: Все верно.

0: друзья, сейчас будет небольшой перерыв, пока можете написать в Телеграме, в ВК, как вам вообще наш вечер сегодняшний. Будет приятно почитать.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: мелодии. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
14: Я не решаю сегодня начинать говорить первое, если честно. Потому что ты потом скажешь, что это мой плейлист, и получается, что меня слишком много. И я чувствую из-за этого себя немножечко
15: неловко. Не надо стесняться.
14: Не знаю, почему эта скромность вообще вот тут вылезла. Друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше». И как-то так получилось, что Усишкин разрешил мне сегодня принести мой плейлист. И я радуюсь. Я хотела что сказать. Так как я работаю на радио не первый год, можно было схитрить и натащить просто громких хитов, бенгеров. Сказать, что это вообще вот моя любимая музыка. Знаете, ввести плейлист «Лучшие хиты человечества за последние 100 лучших хитов». Натаскать, и чтобы вы все думали, вау. Но я подумала, что как будто бы это читерство. Раз. А два, мне действительно хотелось показать треки, которые я реально слушаю, и они мои любимые. Да, некоторые из них, логично, что громкие хиты. Но вот трек следующей группы для меня это детство, потому что самый первый диск, который у меня появился, был диск этой группы с этим альбомом. Я, как полагается, уже говорил, что слушаю от начала до конца. И этот альбом я просто, ты крутишь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.

0: Ребят, лучший комментарий звучит так. Теперь мы верим, что Эви хотела стать Эмма. Клянусь, но афро нельзя сделать из него челку, понимаете? Поэтому меня хватило только на розово-черные шмотки.
1: Да и фиолетовую покрасить сложновато будет.
0: Да, конечно. Поэтому я просто в душе страдала, и все. И поэтому выросла таким вот грустноголиком. Но для того, чтобы некоторый контраст создать, дальше будет просто психушка. А что, как еще объяснить?
1: В общем, ребяшки, дело такое. Следующая композиция не больно-то располагает большим количеством, точнее, изобилует большим количеством слов, и можно было бы на ней начать говорить, но нет.
0: Нет.
1: У нас есть только предупреждение, кто сейчас за рулем и вдруг имеет возможность нажимать на педаль газа, пожалуйста, не делайте это.
0: Ребят, правда, осторожно.
1: В рамках правил дорожного движения.
0: Кто в пробках, я вам, конечно, жестко сочувствую.
1: Проект «Что было раньше» на новом радио.

0: дорогуша, не буду тебя драконить, но не так давно был на Лерой Торнхилле же в Сочи.
1: Да хватит! Да,
0: ну, так занесло случайно. Лерой Торнхилл, если кто вдруг не помнит, это первый танцор в Продиджи. Высокий-высокий, такой, как марионетка, двигался просто фантастически. Вот, ну и лет 10 он с ними вот как раз на пике-то и протусил. Вот, сейчас он в Екат едет выступать.
1: О,
0: да, с этим. Ну, окей, мы считаем, что сегодня у нас 14 апреля.
1: Так.
0: Да? Мало ли повтор, когда будет 14 апреля. И он, по-моему, 26-го.
1: Ну,
0: потом
1: слушай.
0: Еще и в мае заглянет.
1: Ну, слушай, как
0: ну,
1: будто...
0: Ну, он что, наш?
1: Наш, нашинский.
0: Нашинский, да. А это проект, что было раньше. Сегодня любимый плейлист нашей дорогуши Эви. Продолжим очень скоро.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Сяоха и Синтешула.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Пау, мы продолжаем. Мне еще нравится, что ты сегодня используешь музыкальную одежду Эвиленда.
3: А мне нравится, да-да-да. Мне кажется, вот эта вот подложечка тебе очень подходит.
2: Ну, она идеально
3: вписывается. Билли Айдол.
2: Да. Так, время не тянем. Друзья, следующая композиция. Мы немножечко за эфиром поболтали. Я хочу просто продублировать и сказать, что как-то так получилось, что период, когда вот эта композиция была популярна, я вот пытаюсь как-то загадками говорить, и огромное количество других, они все звучат достойно, потрясающе до сих пор, потому что мне кажется, что музыканты были жадные до качества, жадные до того, чтобы делать музыку настолько невероятной, чтобы поражать и себя, и своих, так скажем, конкурентов, коллег, и у них это получалось.
3: И слушателей поражать.
2: Потому что прошло сколько лет, а я с таким удовольствием переслушаю этот трек. Надеюсь, вы тоже.
3: Ровесникам века, напомним, это Маша и Медведи на новом радио.
2: Трек «Земля».

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Да, мы залетаем в новый час, и мне еще есть что вам показать. Я думал, ты скажешь, друзья, это проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда новые.
3: Да, это записанный голос робота уже все сказал, все да. Как бы озвучено. Дорогуша, давай продолжай
2: эту
3: патоку разливать. Вечер, понимаешь ли. И в повторе тоже будет вечер. И потом в телеге можно там найти повторы. И везде можно все это найти.
2: Ну,
3: и переслушать, и кайфануть
2: скажем.
3: Вообще жестко. Потому что сегодня плейлист, ну, прям очень такой мясистый, я хотел сказать. Ну, наверное, ягодный, что ли,
2: какой-то
3: приятный.
2: Спасибо. Мне, правда, очень приятно читать ваши положительные комментарии. И мне очень нравится читать про то, что вы удивлены. Не переживайте, мне еще есть чем вас удивить. Но сейчас, без вообще какого-то сюрприза, каждый наш ЧБР, и в принципе, когда мы ставим данную артистку в Эвиленде, я всегда говорю, что я бесконечно ее люблю. Это просто, я бесконечно поражаюсь тому, какая это была талантливая дама, какой это голос, какие это треки, сколько хитов, какая грустная история, как ужасно, несправедливо оборвалась жизнь, и во всем виноват мужик, блин, дурацкий. Ее. Но я обожаю эту песню. Она звучит максимально весело и драйвово, хотя по тексту, если вот вникать, она там поет вообще-то про одиночество, про то, как хочется найти, вот влюбиться и прочее-прочее. И мне нравится, вот знаешь, вот это вот противопоставление. Вроде классный трек, веселый, но текст немножечко грустный. Примерно так вот и выглядят рассказы психологу о том, что да, я сошел с ума, у меня разбито сердце, но жизнь продолжается. Мисс Уитни Хьюстон, королева моего сердца.

Не, ну я бы с ней, конечно, не отважился танцевать, потому что я танцую примерно как любой мужик в нашей стране. То есть фигово. А, ребятушки, это проект «Что было раньше». Сегодня слушаем плейлист Эви Дорогуши. Не то чтобы самый любимый, то есть фигово. А, ребятушки, это проект «Что было раньше». Сегодня слушаем плейлист Эви Дорогуши. Не то чтобы самые любимые треки, но треки, которые остались.

0: готовы ли вы?
1: Друзья,
0: никакого хип-хопа не будет на самом деле.
1: Друзья, вот да, я просто еще раз скажу. Я про вот эту всю вот преамбулу, которую подготовила про рэп, я ее скажу, когда мы будем слушать Тупака. Просто скажу, что Тупак, конечно же, будет. Но я немножечко делюсь с вами другими чертогами своей души и композициями, которых от меня никто не ждет. Предыстория. Вообще, весь мой музыкальный вкус строился на хорошем музыкальном вкусе моих родителей. И, например, данную композицию я знаю наизусть полностью. Также наизусть полностью ее знает мой младший брат Матвей Малинкин и мой самый младший брат Вася Малинкин. Так случилось, что эта песня нравится нашему папе. И я с ней столкнулась, мне кажется, мне было лет 7. И я помню, у нас была с ним такая договоренночка. Как-то он хотел выпить пивка, что мы осуждаем ужасно. Но чтобы я не сдала его маме, мне были куплены чипсы. И мы слушаем этот трек в машине, я им чипсы возле дома. И все прекрасно, и все классно. И потом мы паркуемся.
0: Здоровый выросла.
1: И идем домой. Мама его палит, а мне пофиг. Я никого не сдавала. Интересно.

0: ходит.
1: Ребятушки, она правда подпевает.
2: По лесу.
1: Тут надо напомнить, если кто не узнал вдруг, это дальний родственник Джареда Лето, Егор Летов.
2: Все верно.
1: Да, легенда.
2: Мы решили, что травмировать вас не будем и не будем слушать песню полностью. У меня заготовлена другая, которую мы послушаем от начала до конца, потому что я считаю, что вот эта композиция, ну я не знаю, мне хочется выпрямить спину, мне хочется сесть на коня.
1: Надеть кокошник.
2: И который

0: Она опять подпевала всю песню, ребятушки. Сегодня плейлист «Дорогуши» на новом радиопроекте «Что было раньше».
1: Да, я хитрю немножечко, как вы понимаете. Берегу ваши уши, вот так будет правильно сказать. Поэтому не делай это в микрофон. Следующая композиция, а уже можно увидеть, что там будет играть. У нас небольшой спойлер произошел. Но она просто безумно красивая, безумно... социальная на самом деле. И такой интересный факт, что вообще-то мистера Фила Коллинса обвинили в лицемерии, мол, богатый музыкант, все хорошо, а поем мы, значит, про бездомных на улице. Не чувствуешь, не знаешь, как мы тебе не верим. Но при этом у трека Грэмми 100%. И при этом
0: слушай, кто обвинил? Вообще все рэперы как раз-таки очень даже респектуют у Эминема в Стэне.
1: Ну,
0: а потом
1: это да,
0: Канье но... вообще там, вдохновившись им, свой альбом записал.
1: Это да, но было, было, не вырежешь.
0: Ну, они
1: это
0: там
1: было,
0: все соснули,
1: было.
0: Как говорится.

0: Было бы странно не принести сегодня рэп, я об этом уже говорила, но моя личность строилась на хорошем олдскульном рэпе и хип-хопе. И здесь не будет Айс Гергерта, слава богу.
1: Не, ну он бы и не пошел, не прошел по правилам нашего выпуска.
0: По каким правилам, абсолютно. Ну, трек, под который все страдали в школе. Я не знаю, если вы не страдали, у вас, возможно, не было сердца.
1: Или вы уже тогда отучились давным-давно и слушали что-то
0: страдали.
1: Другое.
0: Все равно страдали. Ну, либо сейчас надо, вот особенно «Дождь в Москве», он как бы говорит вам, сейчас мы должны вспомнить свою первую любовь, вспомнить, почему не получилось, и как это в первый раз ощутить, когда сердце как будто бы разбило.

0: Ребятушки, очень приятно видеть, как вы отреагировали на плейлист Эви Драгуши, в частности, на трек Егора Летова. Да, вообще.
1: Очень неожиданно, если честно.
0: Люди, которые 100 лет не заходили в социальные сети, специально вспомнили пароли свои, зашли, чтобы это написать.
1: Друзья,
0: клянусь тебе, много таких комментариев. Ну и еще есть классный месседж от Наташи. Она пишет: плейлист попал в сердце, посадили сына слушать, со словами «впитывай культурный слой».
1: Мой нравится, хороший, так да. И надо. Меня также однажды посадили, и вот выросло, что выросло. Но
0: ну,
1: мне...
0: посадили, в смысле, да, слушай, ну,
1: да,
0: перед колонками.
1: Да, да, все верно.
0: Ты черная, мало ли кто еще подумает.
1: От сумы, из тюрьмы не зарекайся.
0: Ну и, кстати, туда тоже привет, там слушают очень даже внимательно и присылают письма прямо ручкой, прямо по бумаге. После короткой паузы продолжим ЧБР на новом радио.
2: Реклама.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Русские бани на Малиновой ждут вас.
3: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: www.radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Друзья, мы продолжаем. Я буду каждый выход говорить вам большое спасибо за ваши добрые слова. Мне очень приятно, и мне очень больше всего мне нравится, что вы не ожидали. Здорово. Значит, я многограннее, чем вы думали, но так или иначе мы подходим к рэповой пятиминутке, или шестиминутке, или семиминутке, или десятиминутке.
3: Ну, до сей поры. Как минимум в ВК очень многие написали, что ты чужую флешку подрезала, конкретно их. Да.
2: Ребят, мы с вами все один проверим, человек.
3: Сейчас проверим, насколько совпадает.
2: Да, но мы переходим к рэпу, потому что так или иначе, я человек, который действительно обожаю рэп, хип-хоп индустрию. У меня дома висит плакат Notorious B.I.G. И вот какая незаурядица вышла. Я хотела принести, конечно, огромное количество любимых своих рэповых трушных исполнителей. Бигги, Ice Cube, Wu-Tang Clan, Людакрис, понимаете, их огромное количество, они все очень трушные, но вот в чем история. Их трушность немножечко противоречит законам, которые у нас есть, поэтому так или иначе они читали о жизни, а жизнь была суровая, поэтому мы не можем все транслировать, но я выбрала один трек, который абсолютно чистейший. Это трек Тупака. Он вышел после его смерти уже. Все были удивлены, какое же это мясное мясо.
3: И это не Changes.
2: И это не Changes, да, друзья. Это трек добрый и do for love. Делай для любви, делай по любви. Как говорил Гуф, мы любим то, что мы делаем. Как он говорил? Люблю то, что... Сейчас, погодите, нужно... Я забыла, как он говорил. Мы любим то, что делаем, и делаем то, что... Нет. Мы делаем...

0: Дорогуша, вся страна с тобой слушает твой плейлист. Вообще приятно, мне кажется, ощущение. Епрем пишет, Казанджан. Год 2007 или 2008. Стою в наряде на контрольно-пропускном пункте. В наушниках триада «Нежность». Жестко читаю рэпчик. Пропускаю приезд командира части. Заходит и говорит: «Чё хоть слушаешь, боец?» Дал ему ухо. Говорит: «Ну, хоть трек нормальный». И ушел.
1: Очень крутая история. Элина Кофман, наш архивариус, наш главный админ, спрашивает: «Как же мы без бульонцы в плейлисте, потому что ассоциируется со мной?» Нет, бульонцы сегодня не будет, но завтра в Вавиленде поставим любимый трек у Сишкина, у бульонцы. Это «Сингл Леди», кажется, да? Или,
0: yes.
1: Или «Дива».
0: Нет.
1: «Sweet
0: Dream».
1: А, извините, дико извиняюсь. Мы идем дальше по нашей рэп-тропиночке. Трек, который просто, ну, база, классика.
0: Который написал Стиви Вандер, но
1: кстати,
0: все думают, что это не он.
1: Интересный факт, что Стиви Вандер разрешил использовать сэмпл, но запретил ругаться матом в треке.
0: Вот.
1: И это очень прикольно. То есть я вам хочу сказать, что современным рэперам надо поучиться писать треки без мата и без оскорбления кого-либо. Не писать вот эти вот небылицы, что они делают, сколько у них бабла и что они будут делать с женщинами.
0: Небылицы.
1: Потому что настоящие рэперы...
0: Потому что Лолита Нерявская ответила.
1: Да, это правда. Но настоящие рэперы, они с достоинством могут рассказывать о жизни, при этом не ругаясь, при этом никого не оскорбляя.
0: Да, и если вспоминать Лолиту, он сказал: «Чего вы там несете все?»
1: Вот,
0: со своим...

0: быстренько пробегусь по страничке ВК. Новое радио, так и называется. Ну-ка. Олеся в восторге, как и многие другие. Людмила пишет, пришлось найти вас в ВК и подписаться. А сообщение от Дмитрия Анатольевича очень такое коротенькое, я бы прочитала и выражаю Дмитрию Анатольевичу респект.
1: Я горжусь вами.
0: Да.
1: Вот так, я так сказала.
0: Ну да, ты так сказала, все верно. Продолжаем про то, что было раньше. Сегодня плейлист «Дорогуши».
1: Да, и у нас продолжается наша вот эта рэп-минутка. Следующая композиция, мы ее очень часто, в принципе...
0: Мне нравится, как ты говоришь, не трек.
1: Ну, потому
0: даже
1: что это
0: песня,
1: прям...
0: Даже не песня, композиция.
1: Это прям это какая-то композиция. Я каждый раз... Мы ее ставили в ЧБР. Она есть, по-моему, в основном плейлисте, возможно, даже. Нет. Но мы ее ставили в Ивиленде. И каждый раз я говорю, что мне... Я вспоминаю себя ребенком, когда я впервые увидела этот клип. В клипе ужасный дождь. У них дом разрушенный с крыши, вот этот дырявый. Дождь попадает туда в дом. Там собачка, там кошечка. Они вот всех пытаются укрыть, спасти. И мне так грустно, что они все такие холодные, голодные, под дождем. Ждем с этими животными. Трек про расставание, про извинения перед мамой девушки. И я его тоже очень люблю, и мне кажется, он совершенно потрясающий. Кстати, у трека есть Грэмми, что сейчас не является показателем качества, но в то время это действительно был как бы гарант уважения.
0: Но это было как новое Radio Wars примерно.
1: Ну да.
0: Почти
1: ну,
0: так.
1: Не дотягивали даже до нашей премии, но около.

0: Юрец пишет в ВК, прям в молодость вернули, а мне 45 на минуточку. И дальше. Эви и смайлик с подмигиванием. Да, ты же уже как бы понимаешь, что 40 это еще молодой.
1: Ну все, мне уже 30, 40 это реально уже не так пугает. 40 нормально. В самом расцвете сил.
0: Офигенно, плейлист. Спасибо тебе большое, но мы еще не заканчиваем.
1: Спасибо.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Так, мы будем финалить сегодня в проекте «Что было раньше». Мы слушали плейлист, состоящий из моих любимых треков.
3: Слушай, тут от Николая вопрос. Ну-ка. Эви, ну а что ж ты хуже вашего старшего, что ли? Давай еще часик.
2: Николай,
3: пардон, не оперились мы еще.
2: No. Дорастем и до этого, клянусь. Однажды, one day, как говорится, пока довольствуемся тем, что есть. В целом, мне кажется, очень даже неплохо у нас получилось, но мы еще не закончили. Следующий трек. Я слушаю каждый раз, когда у меня плохое настроение, каждый раз, когда мне хочется его поднять, каждый раз, когда случается какой-то приступ эмпата очень эмоционального человека, потому что он всегда вызывает у меня какой-то трепет, трогательность, слезы на глазах и надежду. Вот это самое классное чувство, надежда и вера в хорошее, потому что я эти чувства из своего сердца не выпускаю, и даже когда все совсем плохо, на самом-то деле, я могу прилюдно страдать, но в душе я всегда верю, что, во-первых, это все нам нужно для сюжета, чтобы потом говорить, ну, я справился. А во-вторых, нужно всегда верить в хорошее. И вот этот трек господина Армстронга, он как раз-таки про то, вот чтобы, очень хочется, чтобы мир выздоровел, если честно. Потому что этот трек про тот самый здоровый мир.

0: Ну ладно, плачь.
1: Я надеюсь, что все прочувствовали, что я имела в виду. Ну, на самом деле, последняя композиция, я не использую слово «крайний», если что, я его ненавижу. «Крайний» может быть «плоть». Так вот, последний трек в моем плейлисте сегодняшнем, он очень-очень личный и трогательный. И, во-первых, я люблю группу «Сплин». Опять же, с детства, опять же, с папиной машины, потому что это вот было как-то впитано. Во-вторых, мне кажется, этот трек способны прочувствовать все те люди, которые вот всю жизнь живут в одном городе, потом переезжают, ездят домой вот по случаю, скажем так, по праздникам или просто проведать. И это очень странное ощущение, когда вот я живу в Москве 5 лет, и это мой дом, мой личный взрослый дом. Но при этом вся моя семья живет в Ярославле, и это тоже мой дом, мой родной теплый дом. Поэтому я в самом начале говорила, что я всегда вслушиваюсь в текст, когда слушаю музыку. Это очень важно, потому что что-то до нас хотели донести. И группа «Сплин» — это одна из тех групп, где действительно нужно вслушиваться в то, что до нас пытаются донести.
0: Но это в роке так заведено.
1: Ну да, да, да. Поэтому я бы хотела, чтобы вы послушали, потому что там очень трогательный текст. Он для каждого поймется по-разному, по-своему. И это не очевидная композиция. Мы ее ни разу не ставили, но я ее сердечно люблю. Надеюсь, что вы мою любовь разделите. Я хочу сказать вам огромное спасибо и тебе. И я как-то, если честно, под конец разнервничалась, потому что мне, правда, очень приятно. И для меня делиться своей музыкой очень ревностно и очень лично. Поэтому я перед вами душу свою обнажила, вы туда не наплевали, и я вам за это очень благодарна.
0: Так наоборот, расцеловали.
1: Да,
0: и в сердце.
1: И мне очень радостно, что нас так много, и что мы с вами на одной волне. Это действительно очень ценно, поэтому спасибо вам большое.
0: Ну а сейчас для Саши Титова на одной волне нового радио.

0: «Что было раньше» на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода JQ Silver Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода JQ». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода JQ Silver Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое — это

0: Радио.
1: Новое на новом.
2: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна. Лайф. Как это было?

Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк.
2: Смотри на Ютубе. Реклама.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро». На часах 00. Life. Как это было?

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Новое радио.

0: Первое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Артик и Асти. Кукла. Лайф. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было?
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
0: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Траун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Новое радио.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru.

0: 10%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости —

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

разница? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: боюсь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Новое радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.ru.